Mr. Kussi and Nist, Epted Bitochi Kuchi Pof, не повторит Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.